Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Вчера журнал Forbes в своем последнем номере опубликовал список 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России. Сегодня, с любезного разрешения шеф-редакции московского представительства журнала Forbes, мы начинаем знакомить вас с этим списком в алфавитном порядке.

Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей

Мы продолжаем прослушивание списка 149 миллионов самых бедных людей России, любезно предоставленного нам журналом Forbes.

0: турист.
1: Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей.

мы передавали начальную часть списка 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России, опубликованного в последнем номере журнала Forbes. Продолжение читки списка слушайте завтра в это же время в алфавитном порядке.

Телевизор – это устройство, дающее возможность людям, которым нечего делать, смотреть на людей, которые делать ничего не могут. Фред Аллен.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Берлин, 29 июня. Генеральный секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии, председатель Государственного Совета ГДР Эрих Хонекер принял члена Политбюро ЦК КПСС, министра обороны СССР, маршала Советского Союза Устинова, находящегося в ГДР в связи с проведением учений штабов с привлечением войск и сил флота советских вооруженных сил. В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам безопасности и мира в Европе, укрепление братской дружбы между народами и армиями стран социалистического содружества и повышение их обороноспособности. Продолжаем не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии по-прежнему Арсений Мухин. «Вдали от берега. На борту больной. Нужна срочная операция». Судовой врач по радио связался с флагманским хирургом охотоморской рыбопромысловой экспедиции. «Следуйте к мысу Ратманова», – последовало распоряжение. Судам пришлось пришвартовываться в шторм. У матроса-рыбообработчика Чуйкова случился приступ аппендицита. Успешно в условиях шторма провели операцию врач Сагитов и медсестра Снегирева. Рыбаки Камчатки, промышляющие вдали от родных берегов, получают медицинскую помощь в море по всем видам экстренной хирургии, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: dance floor.
1: Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

Чиплидук. Радио последнее. Творческое объединение. Чиплидук. Радио взрослое. Неожиданность. Радио. Чиплидук. Радио. Пока не доходит. Радио. Unlimited. Товарищи. Последнее. Чиплидук. Творческое объединение. Радио. Чиплидук. Радио. Чиплидук. Чипль. Будет дух.

0: как жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым. Полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде о своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки ее стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: «Пойдем». Море тихо шепнуло: «Смелей, длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Да.

«Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» — шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся

0: таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдок.

Картинка. Это не ворона каркает. Это соловей. Голос сорвал.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: и дорогие друзья! Все вы ужасно любите радио Чипальдук, но мы предлагаем вам особенно полюбить его два раза в месяц. 5
1: и 20 числа
0: каждого месяца.
1: Так же, как любили эти числа наши бабушки и дедушки.
0: 5 аванс,
1: а 20 зарплата, которые питали и поддерживали их жизнь, без которой не было бы и вашей жизни.
0: Дело в том, что, скажем по секрету, у нас идет постоянная борьба за частоту, на которой вещает радио Чипальдук. Идет борьба с конкурирующей радиостанцией Чипаль-Каюк.
1: И если мы не будем ежемесячно выигрывать этот тендер и побеждать конкурента
0: радио Чипаль-Каюк,
1: то нам с вами настанет
0: Чипаль-Кирдык. Поэтому мы торжественно учреждаем каждого 5 и 20 числа каждого месяца
1: новый праздник. Всемирный день поддержки радио Чипальдук. Это не препятствует возможности отмечать этот праздничный для нас с вами день в любые другие даты и поддерживать Чипальдук.
0: Но 5 и 20 числа
1: вы инстинктивно,
0: а мы рефлекторно,
1: как собака Павлова,
0: должны по-доброму вспоминать друг о друге.
1: И о миске с сахарной косточкой.
0: Поддержи, Чипальдук, 5
1: и 20.

music tutors is by natural. It is time to hear the result.

0: листая страницы русской классики. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 1. Читает дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.
1: Bien, mon prince. Je n'ai lu que ne sont plus que des apanages des поместья de la famille Bonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de ces antichrists, ma parole, je crois, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon vénérable. Qu'on vous dit, ну, здравствуйте, здравствуйте, je vois que ne je vous pas peur les mois. Садитесь и рассказывайте.
0: В программе «Листая страницы русской классики» отрывок романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» прочел дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.

Дорогие слушатели радио Чипыльдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal.

чем больше нравится зрителю главный злодей, тем больше успех фильма. Альфред Хичкок.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

hochher. Mit den Meerjungfrauen.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

0: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
1: Добрый Чипль. В эфире Дукости на радио Чипльдук. В студии я, диктор Чипльдуков. Росчипльдук оценил снижение валового внутреннего Чипльдука в третьем квартале в 4 Чипльдука. Эти данные оказались лучше расчетов Минчипльдукразвития, которое оценивало спад в 4,4 чипля. Оптовый чипльдукооборот упал на 22,6 чипльдука, чиплеснабжение, дукоотведение, сбор и утилизация отходов чипльдука снизились на 10,4 дука. Розничный товар чипльдук снизился на 9 чипльдуков, грузочипльдук на 5,5 чидуков. Рост был зафиксирован в сельском чипльдукстве и строительстве чипльдуков. Чипль Маск выбрал возможного преемника на посту генерального чипльдуктора компании «Дуксла». Член совета директоров заявил, что Илон Дук в последние месяцы определился с кандидатурой, однако личность нового потенциального чиплингового дукера пока не раскрывается. Биржевые цены на чипльдук в Европе теряют уже 12 чиплей и находятся ниже 1180 дуков за 1000 кубических чипльдуков, свидетельствуют данные лондонской чипльбиржи Дуки. В России налог на чипль для экспортеров сжиженного природного чипльдука в течение следующих 2 лет законом повышается до 34 дуков, что также увеличит доходы федерального чипльдука. Помимо этого, предусмотренное чипльдуком повышение чипльдучной нагрузки на чипледобывающие организации должно увеличить поступление чипльдука суммарно на 629 миллиардов чиплей. Специалисты чиплятом Дука разработали технологию получения тетрахлорида чипльдука частотой не менее 99,999 чиплей, необходимого для получения чиплеволокна, получипльдуков и чиплезины. Предложенный метод полезен для чиплической и чиплетронной чипльдуклинности. Это были последние Дукости на радио Чипльдук. В студии был доктор Чипльдуков. До новых Дук! Берегите чипля! Продолжаем наше чипльдучание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9:09.
5: Choisir la vie, mais c'est trop tard pour sortir tes prières. Je te rends ta

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин-дук.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

Ну а сейчас мы предлагаем вспомнить незабвенного Майкла Джексона, большого, кстати, любителя горных лыж. И следующий трек расскажет всем любителям его творчества об одной малоизвестной поездке Майкла в украинские Карпаты на горнолыжный курорт Буковель. Там, спустившись, бывало, с ветерком по горной трассе, Майкл, одетый, как водится, в национальный гуцульский костюм, овчинную жилетку с аппликацией и широкие пастушьи штаны с вышитой узоровой марлевой повязкой на лице, попадал прямо в объятия друзей, местных музыкантов. Ну и устраивал с ними такую легкую дружескую пирушку, ну и импровизированный джем-сейшн с песнопениями. К счастью, у нас сохранилась одна редкая самобытная фольклорная запись.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: разговорчики.
1: На тебя не напасешься.
2: Жаловались коровы.

А в других людях нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами. Джордж Сантаяна.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброе мудрое в кефире Фолозди. В соответствии с банными Камлупс, Сармасия занимает травое тесто время по времени рапамуя в брижнем парафмудет жрактани в соответствии с песях, в социальных песях в семец. У нас опа шумит по масчатам лимонятников хупить мелых три мезячих сяча. Сдумаляем бы, колька изразилю бы чей сорулять немного фыже, хумить мелых земи зячих сяча. Русляйтесь с мами и рамис пыл кемарляй гимистер 5 и сам Горофа.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

на Карибах, купить арабского скакуна, иметь в гараже красный Ламборджини и серебристый Бентли, счет в швейцарском банке, дом на Рублевке и виллу в Сан-Тропе. Хочется, чтобы ваши дети учились в Гарварде, иметь яхту в Адриатическом море, приобрести картину Ван Гога и повесить ее в прихожей.

0: Перехочется.
1: Хе-хе-хе-хе.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Глава российской объявил о создании. Желающим предстоит пройти, а потусторонние будут исключены. В качестве примера привел безнадзорных животных. Сотрудникам, избежавшим сокращения, пообещали размер, сообщает новость. Дмитрий поручил рассмотреть на регулярных, сообщает агентство. Ранее Сергей выступил против, чтобы обновить. Сейчас в мире 134. 134 считается одним из самых, тогда как уровень вдвое меньше. Ранее сообщалось, что аэропорт не будет. Также Дмитрий поставил на 154, сообщает статья. «Квас не будет», сообщил Аркадий. Когда именно, он не сказал. Они также сообщили, что не будет и кефир. Это было разработано. Согласно действующему, квас является, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло. Алло. Алло.
3: Алло.
2: Блэк Каспер, Блэк Каспер, как понял прием?
3: Не знаю такого. Ну.
2: Хорошо, а кто нам писал на радио Чипульдук? Сейчас пою, for you. Но вас не слышно, вы какой-то... Ты не только там спеть не сможешь, дорогой наш слушатель, но и сказать-то ни словом. Алло.
3: А сейчас нормально?
2: Вот-вот-вот-вот-вот, уже приближаетесь. Из какого города вы к нам приближаетесь?
3: Секундочку, просто я сейчас в данный момент на работе, поэтому мне... Понадобится немножечко времени, буквально секундочку, дайте мне, пожалуйста.
2: Чтобы уволиться с работы? Хорошо.
3: Что?
2: Чтобы уволиться с работы.
3: Я уже уволился.
2: Вот, хорошо, вы в увольнительный, значит, мы даем вам...
3: Практически, да.
2: Ксиву, бумагу, мандат даем. Ну, что же, почему вы такой Блэк Каспер?
3: А, потому что Карелия, Карелия черная, с черным юмором. Вот поэтому вот такие вот пироги.
2: А я думал, как-то наоборот, Карелия, она такая какая-то позитивно такая какая-то, не знаю.
4: А черный, она... а черный юмор, он, кстати же, несмотря да? на то, что он черный, он достаточно позитивный.
3: Конечно, само собой.
4: Но вот на Чипульдуке есть черный юмор, на ваш взгляд? В чем он заключается?
3: На самом деле нет. Он Чипульдук очень светлый, он очень яркий и озаряет своими лучами его слушает.
2: Ага, хорошо. А тогда вот сейчас пою вот это обещание данное. Вы исполните сейчас. Нам? Вот
3: ну,
2: по...
3: да. Ну, как... Нет никакой цензуры.
2: Никакой цензуры мы сейчас можем...
4: Светлая, черная и добрая.
2: Светло-черную песню можете спеть. Да, на вольную тему даже можем. Конечно, хочется какого-то карельского шарма, да? Но это было бы банально, да?
3: Смотрите, у меня... Ну, на самом деле, я сейчас нашел минус. Я вот не знаю, как насчет его будет слышно или не будет слышно в моем плохом китайском телефоне. Mm. Но на самом деле, вы меня очень удивили то, что позвонили.
2: А почему же?
3: Ну, не знаю.
2: Сколько прошло-то времени? Это всего полгода, наверное?
3: Ну, наверное, да. Наверное,
2: да, вот я смотрю тут в базе данных. Да, полгодика.
3: Хорошо. Ну, хорошо. Я вас постоянно слушаю и респектую вам за вашу безграничную безответственность.
2: Ну, это еще только начало. Но мы границы расширяем. Так, вы созрели до пения?
3: Да, конечно. Вот только секунду. Слышно?
2: Да.
3: Отлично. Ну, тогда я кладу телефон и надеюсь, сейчас все будет слышно.
2: Давайте. Очень
3: хорошо. Я. Звуки бас-бита, запах свежего кита, маски без лиц, грязные, династии убийца. На любовь, где эти улицы заставят просто жизни страницы. Я эту твою не верю, не пылицы. Передаю привет жителям Кейли, ее столицы. Кофе с молоком и под потолком, с речевым потоком. Оставляет суть потомкам, то, что потомкам. Тебя все тем же котом перевернет суд верном. Оставит, скажи нас под потолком. Стрит, лезь в комнату сквозь стены, благ ушел в темноту. Взял ноту повыше, чуть-чуть разделит на крыше. Все тише и тише, так что математика проста. Не сосчитает даже до ста. Мол, зачитай уста, и здесь язык куста. Мотивация очень проста. Прекратить вещание, это в теле моста. Парк есть, ехать мимо паста. Магия, от предков выпускай лизу. Так же буду благ, поведение, видеть все те же видения. Часто кто-то мучает у красновечерника череп, но и увечья, различия, нити, печи. Больная мания и величие. Я надеюсь, было хорошо слышно.
2: Ой, слышно да. было хорошо, но не все. Музыку-то было слышно, эту просто удивительную нечеловеческую музыку. А вот слова, которые в рэпе, это, в общем-то, главное.
3: Ну, это, знаете, это тот звоночек, который сообщает мне, что надо срочно менять телефон.
4: А, да. А вы на русском пели или на английском?
5: Нет, к сожалению, только на русском, на карельском.
2: На карельском, там кофе с молоком, да, что-то такое. Но там были какие-то хорошие такие синкопы, такие рифмы. Но мы проанализируем это, мы с помощью акустической лупы приблизим текст, конечно. Разберем его, так сказать.
4: Но мне кажется, что вам не хватает все-таки какого-то припева. В данном конечно, в данном произведении, пускай даже он будет на двух аккордах или на трех, но необходим он, ибо в произведении должны быть какие-то кульминационные моменты.
5: Согласен, согласен. С постановкой композиции вы намного лучше меня всего знаете. Вот. Но просто, знаете, такой случай, что мне звонит любимое мое радио, и я просто, в смятении, я не знаю, что мне делать, и вспомнил то, что первое в голове было.
2: Правильно. Вот, это... Нет, в этом смысле правильно. Спонтанность — это наша фишка. Вот. А поэтому... А город поточнее — это который у вас? Карелии.
5: Вообще, такая история, что я родом с города Беломорска, это Карелия, почти север Карелии. Ага. Вот, 7 лет прожил в городе Петрозаводске, столице Карелии, и сейчас в данный момент нахожусь в Санкт-Петербурге.
4: Ага. Вот. А почему же вы из такого экологически, по-моему, прекрасного города умотали-то в Санкт-Петербург?
5: Потому что, знаете, инфраструктура настолько очень отсталая в тех городах, именно если Беломорск брать, да, хотелось бы как-то развитие какого-то, где-то свои творческие отрасли, так сказать, пустить, как осьминог.
2: А какая у вас отрасль-то?
5: Во-первых, я пишу музыку в стиле хип-хоп, да, раньше у меня был жесткий очень хип-хоп, сейчас я пришел к классическому звучанию. Вот, делаю маски из папье-маше и делаю футболки, принты.
2: Маски из папье-маше?
5: Да, то есть из пластилина леплю форму, и потом уже сверху папье-маше, и все потом раскрашиваю, и делаю красивые штуки интересные.
2: Интересно. Ладно, мы тогда подумаем, какую бы вам маску из папье-маше Чипыльдука заказать, а вы тогда ждите наших творческих заданий, звонков, перемещаясь из Санкт-Петербурга еще куда-нибудь, не знаю, куда вам.
5: Да, куда дальше.
2: Куда вас позовет труба?
5: Душа моя лежит здесь, и этот магический город, он все-таки меня приковал своей магией.
4: И сколько вы уже в Санкт-Петербурге?
5: Около 3 лет.
4: Ну и прекрасно.
6: Извините, связь прервалась.
2: Ой, связь прервалась.
6: The connection is lost.
4: Но связь прервалась на слове «прекрасно», поэтому я думаю, что так и можно идентифицировать.
2: Не будем портить хорошее впечатление, а мы еще поиграем музыку и полетим дальше.

Устал? Мы предлагаем окунуться в теплое море ностальгии музыки 70-х годов. Лаванда – нежный цветок, символ верности, преданности и постоянства. Поют София Ротару и Кирилл Немоляев.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: массовых коммуникациях.
1: Автоистец.
2: Автоистец?
1: Новейшее электронное устройство, автоматическая телефонная приставка к автоответчику. Принцип работы автоистца с автоответчиком. Сначала автоответчик записывает все поступающие голосовые сообщения частных лиц, а также статистические соцопросы, холодные и горячие обзвоны коммерческих фирм, анонимные спам-звонки из мест заключения. После чего автоистец самостоятельно перезванивает по соответствующему номеру, выдвигает необходимые претензии к чужому автоответчику, критикует, скандалит, выбивает деньги, отсуживает собственность, вызывает в суд, при необходимости угрожает, совершает устные наезды, грамотно мотивируя и обосновывая все свои требования статьями Уголовного и Гражданского кодексов РФ. Способен вступать в диалог с любым автоответчиком или живым абонентом, запрограммирован на 12-15 фраз вперед, в зависимости от процессора. Успешно выигрывает любую словесную дуэль или судебную тяжбу. Автоистец полностью освобождает владельца от тягостной необходимости выяснения отношений и телефонных разборок. Автоистец.
3: Автоистец.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Ура!

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Мы начинаем наше еженедельное шоу «Арнестнингамнемля». Разрешите мне представить вам, слева от меня находится
1: «Арнестнингамнемля». Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Несколько слов о «Арнестнингамнемля» в Воронеже.
1: На прошлой неделе, как обсуждалось количество жителей, и было определено, что 3000 в Воронежском практике.
0: Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы сказали, но ведь с вами можно и поспорить на эту тему.
1: Но 3,5% кажется.
0: Александр, что вы можете не
2: обзорить? Проблема в том, что Запад чинит для нашей деятельности.
1: Но при условии ошибки Аркас.
2: Ну, они хотят показать все-таки, что...
0: Господа, не ставь ни в
2: И мы близки,
0: А поправка с ним не в нет.
1: Но 23,3 миллиарда.
0: А в процентном для них у Александра сегодня хорошее настроение, все время шутит. Александр, не снабжение.
2: Но в самом Иране лёгкий водил.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы перейдем ко второй теме. Двухпроцентные влияют ли они на Россию?
1: Но это аргумент из Харьковской области, потому что бактерии и грибковых культур.
0: Об этом сообщает газета. Александр. Патриотический акт.
2: Но я бы сказал...
1: Публицистка.
0: Нет. Господа, позвольте одну секундочку. Ведь дело в том, что... После всем известных событий... На Большой Дмитровке.
2: Но я не могу выразить этого договора, потому что он результат тяжкого переговора.
0: К нам на пейджи пришел вопрос...
1: В прошлый раз, кстати, этот вопрос 18 раз прокликался, и мы отвечали,
0: сегодня радиослушатели, другие сотрудники.
1: Но 324 человека пройдут по льду, открыть 45 километров.
0: Ну, возникает нелепая ситуация, потому что...
1: При этом не против ни та сторона, ни...
2: Я много с кем переговорил.
0: Господа, у нас осталось очень мало времени, поэтому... К нам в студию... Звонок. Представьтесь.
3: Антон. Это
0: очень... Андрей, что вы можете...
1: Как говорил Заратустра, полный абсурд.
0: Ну что ж, время... Наш адрес в интернете... Всего доброго.
1: Поехал.
0: Блунь.

радио Чиппендук. Ужасно. Смешное.

0: Радио Чиппельдук. Наконец-то.
1: Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19:30. Поезд номер 3, вагон номер 2.

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чиппельдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чиппельдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвой?
2: Клёвой. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Сообщает,
2: удалось? Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: New Scientist.
3: Новый ученый.
2: Yes, да. Mm-hmm. В этом году птицы этого вида удалось заметить. Лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Mm-hmm. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, mm-hmm. длиной около 50 сантиметров. Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Как? Согласно данным организации BirdLife International. В период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда, в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз. Так. В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну. Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Пионер.
2: Ну, как Пионер и Хитачи.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Пионер или Хитачи?
2: Хитачи. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайванский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Дик Таймс.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки отметили IAA, в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки? Напой.
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понял. Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот. И
3: iPod?
2: iPod.
3: И есть iPod?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что
2: гаджетов?
3: Такое?
2: А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну и гаджеты.
2: Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов с целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат 41-й?
2: Не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чиппельдук.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили,
1: да,
0: что Радио Чипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, поднажать, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?
2: Exactly how you hear it is exactly how it all went down.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids

normal. Tu dors ici, tu bouges. Le serpent

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это не горячий обзвон и не холодный обзвон. Это рыжий обзвон. Это Манки Лира у нас?
2: Да.
4: Ну... Но чудо-то, вы понимаете, что не дождаться, это вообще странное такое состояние. Оно...
3: Вы нам написали просто «жду чуда». Ну вот мы думаем,
2: да,
3: гадаем.
2: Да, я поняла.
3: Чудо вот это уже состоялось у нас? Мы можем уже класть, ложить трубку? Или что-то еще вы ждете?
2: Ну, немножко еще продлится.
3: Ну пусть продлится тогда. Это где вы ждете чудо-то?
2: Я сейчас нахожусь в туалете ресторана и крашусь.
3: В туалете ресторана какого города вы краситесь?
2: Екатеринбурга.
3: Екатеринбурга. Ну, а вы для кого краситесь, если не секрет? Для нас по радио не видно.
2: Ну, видимо, и для вас в том числе, да.
3: Но мы только воображать можем вашу степень прекрасности, красоты и чудности. А так еще кто увидит это? Посетители или коллеги, или придет ваш...
2: Коллеги, скорее, коллеги. Будущее.
3: Для коллег краситесь, но не для клиентов, значит.
2: Нет. Партнеры, не знаю. Ну, я на самом деле сама для себя так атмосферу создала. Ну, можно было как-то более просто отнестись. Я вот решила отнестись к этому как к деловой встрече. И вот стою в туалете.
3: Здорово. Ну, может, вы нам споете, потому что пение в кабинке... Ну, в душевой кабинке обычно хорошо поют люди. А вот в туалетных кабинках у нас когда-то было пение. Это тоже очень так по акустике.
2: Ну, давайте попробуем, да.
3: Ну, спойте нам что-нибудь...
2: Кто не постучится.
3: Вот из чисто женского такого мира, душевного, тонкого настроя, каких-то переживаний. Вот она красится и думает, о чем она может думать и какую песню мурлыкать. Какая вам ложится на душу сейчас? Можно без слов.
2: Наверное, «Goodbye, America».
3: «Goodbye, America».
4: Все современно.
3: Но, в принципе, все, что сейчас происходит, это какой-то «Goodbye, America».
4: Ну, в общем, да, актуальная вещь. Да.
3: Даже не «Goodbye», а «Farewell» такой навсегда какой-то. Да.
2: Идет так из-под гитару, иногда хочется спокойно как-то раз играть.
3: Ну, как, ну мурлыкайте, ну так вот, давайте, чтобы мелодически, ну, чуть-чуть не настроение.
4: Давайте, ну, как.

0: в туалете, поэтому давайте...
1: Мало ли что вам еще нужно подправить, накрасить, так сказать, усугубите губы. Вот, кстати.
0: Усугубьте губы.
1: А на вас джинсы или длинная юбка?
2: Длинная юбка, да.
1: Длинная юбка. И что там эти? Слипперсы, лоуферы. Я не знаю, что там у вас на ногах.
0: Да какие тебе разница, Андрей?
1: Ну, я хочу весь портрет представить.
2: Кеды в горошек голубые.
1: Так, и вы блондинка у нас, или брюнетка, или шатенка, или рыженькая?
2: Русая.
1: Это близко даже вот к рыжему, к нашему фирменному цвету. Вот, это была Дарья из Екатеринбурга. И мы оставляем вас заниматься очень нужным вам и всем окружающим делом.
0: Всего вам самого доброго. Выбирайтесь поскорей.
2: До свидания.
1: Пока.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто знает, что в первой версии сценария фильма «Назад в будущее» в качестве машины времени использовался холодильник. Но сценарий переделали, и холодильник был заменен на автомобиль. Причиной стала забота о безопасности детей, которые, по примеру героев фильма, наверняка стали бы залезать в холодильники, сводя с ума своих родителей.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Классика – это то, что все хотят прочесть, и никто не читает. Марк Твен.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио Чипльдук.
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3» культового Эдди Фергюсона и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэшбастере «Central Feud» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Хейл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивой с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на Ист-Мохито-с-Бульваре, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов баксов загулявшую после последней Грэмми вокалистку Даддлс Чикону Фэй Коупледж. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Мисимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда, велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Орк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олд Бой». Пятерых зачинщиков и дрочунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

0: darker skin.
1: Are you ready for this?
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: cool breeze coming from the sea.
1: Для оправдавших доверие на прошлой неделе звучит наша следующая песня.

0: Разговорчики.
1: Хочется уже, наконец, какой-то стабильности. Говорил маятник.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло. Can we talk to Sir Guy Seridas?
3: I'm here.
4: You are I'm here. Oh, this is Chipple Duke Radio.
5: Yeah.
4: Live from Moscow.
5: How do you do?
4: Почему у вас такой ник-то у вас? Почему? Некая Вера Верная сказала, что к вам только можно обращаться как сэр Гай Серидас.
3: Я не знаю, это совершенно случайно вышло.
4: Просто так.
3: Грамматическая ошибка.
5: А на самом деле?
3: Так и есть.
4: А на самом деле какой-нибудь Костик, да, или Толян, нет?
5: Витёк.
3: Нет.
4: Нет. Ну ладно, будем обращаться к вам как к Серидасу. Пусть так будет. А где вы, в какой провинции Великобритании находитесь?
3: Я нахожусь, наверное, сейчас подумаю, восточной.
4: Восточной?
5: Предельно
3: конкретно. В восточном крыле.
4: В восточном крыле бизнес-центра какого?
3: Я уж не знаю.
5: Даже не знает. В восточном крыле неизвестного центра сэр Гай Серидас. Значит, в прямой эфир радио Чипльдук хочет сказать что?
3: А, что я хочу сказать?
5: Да.
3: Ну, что это хорошее радио, наверное.
5: Так. Ну что?
3: Мне оно нравится.
5: Под лизон пошел хорошо. Так. Какая еще информация?
4: Ну, тогда нам про Веру скажите. Кто такая Вера? Что за подруга у вас такая верная? Почему Вера верная? Почему она вас...
3: Ну, по поводу Верны я точно не знаю. А Вера имя такое.
5: Да, более неконкретного персонажа еще поискать надо. В каком-то восточном крыле.
4: В восточном крыле карты мира он находится. В восточном полушарии, вот это мы поняли. Но вообще-то все-таки какой-нибудь городишко поблизости у вас, кроме Москвы.
5: Захудалый поблизости. Какой-нибудь назовите.
4: Мы географию множим просто. Нам интересно, откуда, где наш водится юзер.
3: Ну, сейчас я в Москве.
4: В Москве. В восточном крыле Москвы. Значит, так.
3: Наверное, ближе к центру все-таки.
5: Ближе к центру. Да, сейчас мы вас запеленгуем.
4: У нас тут пеленгатор.
5: Ну, будете песни нам исполнять какие-то?
3: Мне нужен аккомпанемент, аккомпанемента нет. Может быть, Вера могла бы мне саккомпанимировать.
5: Отмазка... Так себе. Можно и...
4: Вы нам не сажайте драйв. У нас сейчас все живенько. А у вас какой-то послерабочий уже сон.
5: Да.
3: Так и есть.
5: Подстучите себе на чем-нибудь.
4: Давайте-ка взбодритесь. Давайте.

0: в подобии Тарзанки, где-то какой-то провинции, точнее, не в Москве, сейчас найду.
1: Сложные технологии какие-то, понимаешь, как? Вот, оказывается, можно теперь через мобильную нашу связь подключиться и услышать, как человек катается на Тарзанке.
2: Да.
1: В глухой провинции Китая.
2: И при этом какое к этому всему отношение имеет Вера Верная, которая верная, а он, понимаешь,
1: какая
2: смотрит,
1: каша
2: пялится
1: у нас
2: на девушку, которая на Тарзанке катается. При этом Вера Верная в непонятной ситуации, преданная, понимаешь, и еще дала его телефон.
1: И при этом это сэр Гай да. Серидас.
2: Что-то не канает это все.
1: И зацепиться так...
2: Не, что-то зацепиться.
1: Тарзанкой нашей.
2: Подхихикивает что-то.
1: И самое главное, что вот этой болтовней мы ведь занимаем эфирное время. Люди хотят музыку слушать. Нет, мы вот...
2: Надо сворачиваться, мне кажется.
0: А я думал, вы не берете интервью. Я думал, у вас только музыка.
1: Мы...
0: Ну, еще джинглы.
1: Мы берем
2: вот
1: еще
2: как. Вот это джингл и будет. Самый тупой разговор.
0: Ну, такой тоже должен быть.
2: Разумно. Все в сравнении поздается. Ну, хорошо.
1: Но музыки мы не дождемся уже, да, сегодня? Нет.
2: Только это дело. А ее нельзя приблизить с Тарзанкой. Она где там? Она уже свинтила.
1: Пусть повизжит хоть как-то более колоритно, более громко. Нет?
0: Кто? Та, которая на
1: девушка на Тарзанке, да, чтобы вот как. И?
0: Ну, я не могу ей управлять. Она в телевизоре.
2: Я тебе говорил, что она в телевизоре. Понятно. И все еще там? Или она уже другая?
0: Нет, она все еще там. Мне кажется, она никуда не исчезает.
2: Ну, мы вас оставим тогда с ней. И позвоним Вере.
0: Хорошо.
1: Ну, вы хотя бы нам сами можете крик Тарзана, не Тарзанки вот, девушки, а вот...
2: Чтобы как-то подпустить к концу.
1: Да, такую ноту восторга.
0: Крик Тарзана?
1: Да, крик Тарзана, как вам себе представляете? Вот он на лиане оттуда спрыгивает и вот так вот...
0: Да, вот так, наверное, и делал.
1: Вот так вот и сделайте.
2: Он не умеет, говорит.
1: Ну, что ж мы все за вас-то делаем?
2: Сэр,
1: вот такой
2: не
1: нынче
2: готов,
1: сэр
2: не
1: пошел.
2: Готов. Сэр пошел, вот такой нынче сэр пошел. Так Вере и передадим. Вера, мол, надо верной быть, конечно, это хорошо.
1: Она какая-то Вера холодная получилась. Холодная. И сэр у нас... Нет, сэр холодный.
2: Да.
1: А Вера-то она верная.
2: Ну ладно.
1: Ладно, это был у нас такой вот наш слушатель из Москвы в восточном крыле центра.
2: За восточную, да.
1: Извиняйте, если что не так.
2: Счастливо.
1: До скорого. Пока.

0: Устройства и механизмы народов мира. Выпуск 611. Наименование устройства. Экспериментальная центрифуга для влажной и сухой химчистки живописных полотен, гобеленов и предметов искусства на тканевой основе.
1: Принцип действия. Снятое с подрамника живописное полотно, написанное маслом, аккуратно помещается в стальной барабан внутрь центрифуги.
0: Далее в емкость заливаются особые чистящие реагенты, нейтральные по отношению к красочному слою картины.
1: Затем начинается вращение центрифуги со скоростью до 300 оборотов в минуту. И происходит химическая очистка художественного изделия от пыли, копоти и поздних наслоений.
0: А также освежение красок и заделка мелких трещин и патины.
1: Ленинград. Русский музей. 1962 год.
0: Химчистка и отжим картины Айвазовского «Девятый вал».
2: Ворочи ведро, Коля, давай. Давай, загружай, шестой подрамник.
3: Куда ты суешь, подрамник?
2: Давай, на 250, вставай. Раскручивай, да-да-да.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипль-Дук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Радио «Чип Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио «Чип Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио «Чип Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио «Чип Льдук». Обратно новости.
2: Раб Амаба и нужникам Элизибен. Сымер пейкам атопен. Элилых натниль. Ты плетнёбся в нежар тайр напи. Дек супрупумаба тойли. Жухан быть вратанность. А сеон или энеревюк не вдав хазов цредиль. В эбяч натниль хохиняб. Матно свяжла дробить моргать фацта. В отношении мере в снегах и любу псиря, хам и бяках лывиз отшинь, а снярами снегах сыснацинь. Быть мама снов инь, нелев запить трапынь, ради лица щитков ноли дерба, а слышет на две сысаны не жар с имитарками.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостевой студии радио Чиплетук ведущий Аркадий Марчуленис. А это значит, что в эфире наша с вами любимая программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях, я очень рад вам представить, Августин Семенович Вершинин-Бельский. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о каком человеке идет речь. Это экстрасенс, предсказатель, ясновидящий. В общем, что сказать, Устроены так люди, желают знать, что будет.
3: Да.
2: Ну что же, очень приятно, что вы сегодня пришли к нам, Августин Семенович. Конечно,
3: да,
2: много
3: всех
2: вопросов.
3: Приветствую и вас, Аркадий, с удовольствием в вашей студии первый раз.
2: Ну вот что же все-таки будет, действительно?
3: Хотя, вы знаете, я предвидел нашу с вами встречу.
2: Да?
3: Да.
2: Вот видите, когда вы начали вот ощущать, что эта встреча состоится?
3: Ну, вы знаете, где-то около года назад примерно, когда вот я услышал первые ваши выпуски с другими людьми, думал, вот просто так и вижу, точнее, так и слышу себя в этой программе, да.
2: Видите, вот все-таки можно сказать, что это сбылось.
3: Ну, такие прогнозы, вы знаете, для нас, предсказателей, ясновидящих, это семечки, что называется. У нас задачи бывают посложнее.
2: Сложно ведь, наверное, предсказывать будущее и всегда волнительно, а вдруг не сбудется, да? Вот есть же такое какое-то общее ощущение,
3: Да нет, вы знаете, сбывается, всегда все сбывается. В общем, так жизнь устроена, и, понимаете, это определенный дар, мы им не владеем сами. Это просто как-то вот снисходит информация, и ты чувствуешь ее, она как вот, понимаете, как шар в лузу, что называется, вот в тебя входит, и ты знаешь, вот этому быть. Как-то прямо рисуется картина.
2: Какие у вас прогнозы на будущее? Давайте на ближайшее, потому что сейчас далеко загадывать же сложно.
3: Из какой сферы, допустим?
2: Вот, на ваш взгляд, завтра?
3: Завтра, вы знаете, обычно людей, что интересует? Очень популярно судьбы известных людей, актеров, медийных персон. В частности, завтра... не завтра, через 4,5 месяца, так все-таки наберемся терпения, у известного артиста нашего, фамилия его на М, но все знают, о ком говорю. Да, я уже не буду просто, что называется, накликивать.
2: У него гонят
3: автомобиль, гонят машину. Он к этому сначала будет переживать, но потом спокойно все будет.
2: Считаете, что нужно как-то это...
3: предупредить? Это неизбежно. Угонят. Даже если у него не будет машины, у него ее все равно угонят.
2: Но сейчас, вы знаете, камеры же повсюду, наверное, найдут все-таки, как вы считаете? Или это уже вы не видите сейчас?
3: Сейчас, это нужно настраиваться. Сейчас найдут или нет. Я вижу, что вот на углу Таганки, где-то там камера выйдет из строя, вы знаете, поэтому не сразу найдут. Могут не найти. Я еще посмотрю, я попрошу, поработаю с этой темой. Да.
2: Чтобы просто мы могли в следующих программах наших как-то предупредить. Сколько осталось? 4 месяца, да, вы говорите?
3: 4,5 примерно. Да.
2: А вот в прошлом, я вспоминаю, когда вас узнал, наводнение в Бирме. Помните, это 2007 года, по-моему, ваше предсказание.
3: Я предсказывал, да?
2: Да, вы же говорили. Оно же, я так понимаю, что не было его. Это никак нельзя назвать наводнение, просто какой-то дождь был.
3: Понятно, да. Вы знаете, нет, это могла быть, так сказать, неверная интерпретация. Возможно, я не говорил, наверное, в Бирме. Упоминал просто Бирму, потому что я ездил в том районе, был в Бирме. Я просто говорил о Юго-Восточной Азии. И, в общем, это речь шла не о наводнении. Кении. Там дамбу прорвало, но не в Бирме, а в...
2: Но все-таки это же, можно сказать, что состоялось, правильно?
3: В Пакистане, да. В Пакистане, да, был прорыв плотины, да. И не в 2006, да, в 2008. Да, да. Ну, это образ был, образ был у меня, поэтому в целом...
2: Я понимаю, да.
3: Это из этой сферы, понимаете?
2: А вот тайфун вот этот, который на Мальвинах, такой, ну, действительно... На Мальдивах.
3: На Мальвинах?
2: На Мальвинах, вы сказали.
3: Мальвинские острова, вы имеете в виду, Мальвинские где острова. Аргентина, да.
2: Да, вы сказали, что тайфун, там будет тайфун. Ну, помните вот это предсказание?
3: Тайфун,
2: да,
3: был,
2: но, по-моему,
3: да.
2: Не было никакого тайфуна-то
3: был,
2: там вообще.
3: Да, ну, это не на Мальвинах, а на Мальдивах.
2: А, на Мальдивах.
3: Это опечатка, видимо, просто не уследили редактора, да, на Мальдивах,
2: На Мальдивах будет, да?
3: Нет, но не тайфун, нет, там это просто такое последствие цунами небольшое было. Но понятно. Оно было вдали, и, в общем, это тоже катаклизм, и ну, так сказать, в лексиконе мальдивца.
2: Я прекрасно понимаю, что это...
3: Небольшое цунами, это, ну, как тайфун, торнадо, это все одно, все едино одно, для них. В их культуре просто... Ну, поэтому можно сказать,
2: ну, что... Ну, то есть можно говорить торнадо, о том, что вот стихийные бедствия вы достаточно чувствуете хорошо.
3: Чувствую, да? Хорошо и сбывается, да.
2: А вот скажите, вот экономический вот курс
3: это
2: валют...
3: Самое интересное,
2: это самое интересное.
3: Это самое
2: вот помните, интересное, вы предсказывали курс, что будет 250...
3: Кого? Какого?
2: Доллара. Доллара, да? Вы сказали, что будет. Или не, вы имели в виду, наверное, не доллара.
3: А какого доллара? Может быть, речь шла...
2: Да, может быть, действительно. Вот я,
3: австралийского
2: я
3: доллара, может быть.
2: А, может быть, действительно, австралийский. Потому что мне вот помнится, что вы говорили...
3: Может, австрийского... Какой нет, год вы говорите?
2: Я 2020.
3: 2020. Может быть, речь шла в австрийском... Вы знаете, нет, это я говорил о шиллингах, это африканское государство, вы знаете, даже уже его сейчас нет. И речь шла о шиллинге, у них как раз тогда были какие-то дебаты в их правительстве, что как называть валюту шиллингом или долларом, и у них вот как раз это их доллар. Оказался шиллингом в итоге. Да. Он как раз и был тогда 250 скакнул, да. Вот. Ну, сейчас это надо уже поднимать газеты, подшивки.
2: Нет, просто интересно, мне хотелось по вашей биографии пройтись, вот самые такие крупные
3: предсказания.
2: Которые сбылись, да. Вот все, дефицит овса, тогда же никто не мог предположить, что это вообще какой-то либо будет дефицит
3: 2006 года. Страшная нехватка кормов.
2: Да. Но ее же не было. Ее же не было вообще разве, никакой, да? Конечно. Я абсолютно
3: овсы
2: точно
3: разве
2: помню.
3: Уродились да нет, тогда? Нет, это какой, 94-й год? Уже?
2: Да нет, 2006-й вроде бы.
3: В 2006 году, да? 2006. А были в 2094-м.
2: А, ага.
3: Понимаете? Но сбылись же.
2: Сбылись, да, да.
3: Тут, я предсказывал, может быть, даже овсы. Понимаете, овсы ведь тоже это собирательное. Когда говорят корма, овсы, то есть ясно, что это может быть ячмень, отруби какие-то, вот, корма для
2: скота. Кстати, про ячмень вы тоже тогда еще, помню, как-то рассказывали о своей, предсказали у себя ячмень.
3: Ячмень у меня вскочил.
2: Да, вот
3: был,
2: это как?
3: Был. Но, к сожалению, никто не видел это. Я потому что на люди не выходил. Поэтому подтвердить трудно. Но поверьте мне...
2: Был, да?
3: Конечно, был.
2: Просто вы тогда вот интервью, я когда готовился к программе, прочитал, что ваше предсказание ячменя...
3: Да, был, да.
2: А вот если еще о личной
3: никто
2: жизни...
3: Не видел,
2: вот
3: да.
2: Скажите, внук... Вы тогда предсказали, что у вас родится внук. Причем это было...
3: Я сам себе предсказал.
2: Несколько
3: вы
2: лет.
3: Знаете, предсказание самому себе, оно блокируется вообще-то. Блокируется высшими силами.
2: Да?
3: Этими полями, да. И вот вся, так сказать, вот эта ноосферическая... так сказать, вот этот цилиндр, который вверх, понимаю, он может, круг Ви, он очерчен и блокируется. Человек самому себе может с большими погрешностями предсказывать. Вы знаете, внук родился, но не у меня и не внук, а мы братья-близнецы. У меня есть близнец Матвей, и у него внучка родилась.
2: Внучка родилась. Ну что же, мы поздравляем.
3: Причем он долго об этом не знал. Он и сейчас, я вам скажу по секрету, он и сейчас не знает. И, может быть, даже если он услышит программу, он как раз узнает об
2: этом. Какой будет эффект, да?
3: Эффект будет.
2: А вы видели, вы внучку-то, вы же как родственник, наверное, уже видели?
3: Как роды будут говорить, да, внучка братьев Бельских, как раз вот, да.
2: Очень мило. Да, ну очень интересно, конечно. Вот вообще предсказывать судьбы...
3: Ну вы как-то, вы знаете, вы все предсказания, все... по прошлом. Я вообще предсказатель по будущему. А вы как-то все копаете.
2: Нет, я
3: под
2: просто
3: меня
2: хотел.
3: Вот
2: да, бога ради. Я просто, мне интересно было, вот по вашей биографии богатая, столько много интересных событий.
3: Вы сверить просто хотите.
2: Ну, просто хотя бы.
3: Да.
2: Вот,
3: ну, понятно.
2: Развод Варум и Агутина. Ну, а я понимаю, эти интимные подробности всех всегда интересуют, но, и простите, бога ради, по-моему, да. его не было. Или я, может быть, что-то
3: не
2: я.
3: Было. Я когда же... это предсказал, что.
2: Вы это
3: будет?
2: Предсказали, да как только они, по-моему, 90-х, получается, что ли, это у вас?
3: Да,
2: было?
3: И сразу да, я предсказал.
2: Да, да, сразу сказали, что
3: но
2: будет развод.
3: Но я сроки не называл, да?
2: Нет,
3: вы знаете,
2: я...
3: это я предсказывал, что они поедут, видимо, в Питер, и там будут наблюдать развод мостов. Вот, а вообще, вы знаете... Есть прогнозы, так. ясновидения, которые своего рода миражи. То есть ясновидящий, он может видеть-то ясно, как вы, но это мираж. Так и я ясно это видел, но это был мираж. Это как раз из этой категории. У них будет...
2: Но мираж это что-то на какой-то галлюцинация.
3: Галлюцинация, это такой, да, фатум, это не фатум, а фантом, фатаморгана, да.
2: А как вы это, то есть можно определить вот...
3: Закрываешь глаза и прям вот видишь...
2: Например. Это мираж, значит, или это...
3: Ну, вот как вы видите, вы
2: да,
3: можете
2: вот
3: смотреть в пустыне
2: закрыл,
3: и видеть
2: да,
3: пальмы, да?
2: Да.
3: И ясно видеть, что
2: да,
3: это
2: да,
3: пальмы.
2: Но это
3: вы
2: мираж. Своего...
3: Но это мираж. Вы подойдете, а там пустыня, ничего нет, это прогретый вот. Так и здесь. Это своего рода вот такие потоки информационные оттуда сверху идут. Но они могут, понимаете, интерференционную картину создавать, и поэтому как ложное видение такое может возникать. Оно обманчиво. Это издержки профессии, понимаете, это очень все сложно. Так, процента полтора вот таких вот бывает миражей, ясновидящих, да, поэтому могла быть и такая, да.
2: Вот очень интересно мне, конечно, когда ясновидящие предсказывают какие-то такие глобальные экономические всплески, допустим,
3: да,
2: вот вы говорили,
3: да,
2: что
3: да,
2: будет...
3: Это очень интересно.
2: Бурное
3: это прямо чувствуешь,
2: экономическое
3: да.
2: развитие Тринидада и Тобаго.
3: Да, да, это вот самое помню, интересное, да.
2: Какой
3: да,
2: у нас год?
3: Да, всплеск Тринидада и Тобаго.
2: 2017 год. Ну,
3: что?
2: А вот я что-то, ну, как-то... Может, я просто пропустил. Он был этот всплеск
3: ну,
2: экономический?
3: Меня спрашивали, да. То есть должен быть
2: Тобаго и Тринидада.
3: Какой-то, да, лидирующий...
2: Что они должны выйти на какие-то вот показатели,
3: ведущие,
2: я смотрю, вы это все говорите, да.
3: Тринидад и Тобаго.
2: Где это все, вот как
3: да,
2: это?
3: Ну, нет.
2: Но...
3: Сейчас они на каком месте?
2: Ну, они далеко.
3: Ну, по-моему, нет, но они были на каком-то, понимаете, там... Во второй сотне
2: ну,
3: но,
2: да,
3: они
2: да,
3: бы,
2: да.
3: поднялись на 7 или 8 мест, я считаю.
2: Ну, это, да.
3: это взлет.
2: Да?
3: Это, по их меркам это взлет, я об этом и говорил. Да,
2: ну, кстати,
3: ты понимаете,
2: да, да, кстати, по
3: со 160,
2: тому,
3: допустим, 8-го
2: да,
3: места, если
2: да,
3: страна
2: здесь,
3: какая-нибудь 148-ю, она взлетает.
2: Они 146-е даже занимают.
3: Нет, я
2: вот.
3: Не знаю, какое место
2: вот,
3: они.
2: Вот месяц
3: они,
2: назад 140,
3: они,
2: по-моему...
3: Нет, они поднимаются.
2: Ну,
3: да,
2: ну, вот
3: это
2: выше, да,
3: очень обещающая
2: сказали,
3: экономика, да.
2: да.
3: А, я понял, о чем речь. Это я предсказывал, и действительно, Тринидад просто поднялся очень сильно, а Тобаго пока еще отстает, да. Но они поднимутся тоже, догонят.
2: Угу.
3: Каждой страны свой большой мощный ресурс и резерв.
2: Угу.
3: Я вижу это, чувствую, да. Я даже называть сейчас не буду, потому что придется называть, знаете, как перечень всех
2: вот,
3: членов
2: участников ООН. Я помню тогда, когда вот. Как-то вы предсказали да. приход диктатора в Гренландии. Я, честно вам скажу, вот, ну вот не поймите меня правильно, я как-то вот и тогда...
3: А это разве не сбылось? То есть не было диктатора в Гренландии? Так и не было?
2: Ну...
3: А вы следили хотя бы, вы хотя бы что читали гренландские газеты, так сказать, смотрели сайты в интернете.
2: А вы считаете, тот, кто...
3: Дело в том, что у них так. там, да, вот в племени инуитов был очень сильный лидер. Так, его как раз можно было назвать диктатором. То есть никто не смел ему перечить. Угу. Вот, но я не знаю, это может быть, действительно этого не было. Не знаю, я так это видел.
2: Ну, вообще, вы знаете, действительно, здесь я вот сейчас смотрю. Получается, что да, в какой-то степени... Ну, так, знаете, так тоже каждого можно, второго, кто не демократ, назвать диктатором. Ведь это, ну, так, конечно...
3: Нет, ну, вы понимаете, но вы, я не понимаю, вы что, вообще вы к чему клоните? Вы что, хотите сказать, что...
2: Это
3: профанация,
2: просто...
3: что ли?
2: Боже упаси, я просто хочу какое-то найти ваше предсказание, которое бы как-то сбылось.
3: Ну, а разве не сбыл?
2: Вот мы сейчас прошлись. Тут не могу сказать, что это совершенно не сбылось.
3: Понимаете, все в мире на допусках строится. Понимаете, вы хотите, это же не математика, это психология, это психика, это сложная психосоматика, все это, эти картины, эти поля. Понимаете, это в этом разобраться? Очень много помех сейчас идет, загрязнений шумовых, информационных, и поэтому, конечно, мы блуждаем, мы тоже сами нуждаемся иногда в поводырях, вот в этом лабиринте образов.
2: То есть вам, Августин Семенович, Вершину, Бельскому, такому известному, вы считаете, что
3: нужно... У нас тоже есть иерархия, у нас есть более старшие ясновидящие, которые более ясно видят, чем мы. Вот, поэтому в каком-то смысле мы должны расти и все время работать над собой. В этом видении, чтобы все яснее и яснее сквозь туман
2: чище.
3: Будущего вот этого, которое
2: это наступает. Очень интересная
3: видеть,
2: тема.
3: Видеть, прозревать, прозрение, понимаете, предвидение, предощущение, интуиция, понимаете, ясное видение. Все очень сложно, но процент все-таки... сбычи наших, так сказать, предсказаний.
2: Мечта сбывается, знаете, как и не сбывается, любовь приходит к нам, порой совершенно, абсолютно
3: и уходит. Я вот смотрю на часы, мне как-то, видимо, вам пора уже.
2: А вот уходить. Пора на какое-то, может, так сказать, не, нам пора, вечернее предсказание, мне нужно сосредоточиться. Как это происходит вообще? Вот бывают какие-то моменты, когда вы чувствуете, все, надо предсказывать, и буду сейчас вот я в транс, или как вы...
3: Будем заглядывать далеко. Вот я ясно вижу, точнее, я ясно слышу музыку. Музыку, которая вот сразу после окончания нашей беседы заполнит эфир.
2: Ну что же, так, скорее всего, да.
3: Она ритмичная. Такая очень...
2: Смотрю плейлист, что у нас там.
3: Упругая, интересная.
2: Упругая, да.
3: По-моему, композиция будет начинаться на букву, не знаю, на какую-то согласную. Согласную звонкую. Да, сейчас не могу, подождите секунду. Не могу яснее, сейчас пока не слышу. Ясновидение и яснослышание все-таки тоже немножко разные профессии, но я работаю
2: над этим. Друзья, Аркадий Марчулионис был очень рад присутствию в нашей студии Августин Семенович Вершинина-Бельского, ясновидящего, пророка, так сказать, Нострадамуса наших дней, наверное, часто. Вот тоже я, кстати... Вспомнил, что вы же потомственный.
3: Да, я потомственный.
2: Потомственный.
3: Да.
2: Что, якобы ваш прадедушка предсказывал появление Нострадамуса.
3: Да, в 14-м поколении мой дедушка, действительно предсказал явление Нострадамуса.
2: Огромное вам спасибо.
3: Он, к сожалению, не предсказал, что именно Нострадамус предскажет.
2: Нет, все равно. Огромное вам спасибо. Надеюсь, вам понравилась наша уютная студия «Радио Чапальдук».
3: Спасибо.
2: Наши радиослушатели, конечно же,
3: будут предвижу, Аркадий, что у вас после нашей беседы появится в память о нашей встрече тату.
2: Ну уж не скрывайте всех тайн, нашего внешнего вида. На то оно и радио, чтобы, так сказать, скрывать картину.
3: Спасибо.
2: До новых встреч. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
3: Спасибо вам.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Звоним Антону в город Воткинск.
3: Воткинск — это какого региона-то? Это где это такое?
4: Алло.
2: Город Воткинск.
4: Да, город Воткинск.
2: Что за может, город ошибка? Такой? Третья буква Т или Д?
4: Вроде бы Т.
2: Т.
3: Воткинс. Воткинс.
2: А вам звонит из города побратима Уискинса.
3: Уиткин.
2: Радио Чипердук.
4: Не может быть.
3: Какое это... население Воткинска?
4: Население Воткинска где-то около 1 миллиона тысячи.
2: Тысяч или миллион?
4: Миллионы тысяч? 6 тысяч. Да.
2: Вот. Еще раз. Подожди. Мы записываем просто. Сколько тысяч?
4: Секунду, сейчас я приду в себя. Неужели мне звонит радио Чипердук? Ладно. Немножко в шоке мы, потому что не каждый день нам звонят.
3: Ну, расскажите про Воткинск.
2: Еще что-то, да, там, природа или девушки, что, или город ткачих, что там?
4: Про Воткинск. В общем, есть такой город Воткинск. Он стоит на реке Водка.
2: А-а-а. Река Водки,
4: понимаешь? Да, у нас имел неосторожность родиться великий музыкант Петр Ильич Чайковский.
3: А как же Петра Ильича-то угораздило?
4: Вот хороший вопрос, как вот, не знаю, как его угораздило, но у нас еще делают офигенные ракеты.
2: И летают на них в космос, будем считать. Но сейчас не об этом.
4: Да, да.
3: Так сколько популярно, какова популярность Чипердука в Воткинске?
4: Вот, ну... Насколько я знаю, популярность на 4 человек.
3: Ну, это хорошо. От 126 тысяч 4 человека — это не так плохо.
2: Заболеваемость нормальная.
3: От какого слова произошло Воткинск?
2: От реки Водка.
4: От слова Водка, а слово Вотяк.
2: А Вотяк. Там живут вотяки коренные.
3: И вотячки.
2: Оказывается, вотяки живут не в Вотякане, а в Воткинске. Будем знать.
4: Вотяки, да.
2: Ваша компания, вот вы коренные вотяки или вы понаехали? Или нет, раньше жили мы, где-то...
4: Мы коренные.
2: Коренные вытяки.
4: Коренные удмурты.
2: Ну и отлично. Это была минутка Удмуртии на радио Чипердук.
3: Спасибо.
2: Спасибо, ребята. Хорошо вам отдохнуть.
4: Вам спасибо за то, что позвонили.
2: Все оставайтесь будет. С нами, как говорится.
4: Окей, постараемся.
2: Это были вытяки из города Воткинска на радио Чипердук.
3: Пока.
2: Пока.
4: Пока.
2: What can I do in Воткинск?
3: Yeah.
2: Вот это главный вопрос-то надо было задать. Надо будет задать.
3: В следующий раз.
5: Oye, Clark, ¿cuál es la receta del Spanish rice?
6: Spanish rice?
5: Sí.
7: Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig? Mm-hmm. Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up real fine. And get you some celery, too, chop it up the same way.
5: Wow.
7: And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know?
5: Oye, qué bien suena.
7: Put some mushroom in there, too, get some tomato sauce and some of that paprika to make it nice and red and color, you know? Get some hot peppers and Tabasco. You know, some salt and you grind up some beef in there.
5: Wow.
7: Get you some oregano, and man, you talk about some crazy eating.
5: Yo estoy listo ya, cuando tú quieras.
7: Wait till you taste it. Come on, let's go.
5: Tú quieras, vamos.
7: Can't wait now.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Плохое радио делает из слушателей идиотов.
1: А хорошее даже из идиотов слушателей.
2: Радио Чипельдук.
1: Чё?
2: Великая идиотическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 605. Специальный выпуск по материалам звукового журнала «Кругозор». 1979 год.
1: Наименование устройства. Прибор столовый. Ложка деревянная. Хохламская роспись, артикул 227С. Рассказывает один из юзеров прибора.
2: Это было под Новый год в Житомирской области. И, конечно, когда вот я получил эту ложку, я был тронут до слез, почувствовал тепло женских рук, свои края. Эта ложка неповторимая, я бы сказал. Преимущество тут кругом налицо. Да даже и сама конфигурация, и сама форма удобна для того, чтобы ей пользоваться. Это теплая ложка. И на морозе она не прилипает. Попробуй сразу вот губам поднести эту металлическую ложку. Так останутся эти губы на ей. Деревянная нет. И в котелке не загремит. И она и не тянет, и положишь в карман. Не то, что металлическая ложка. Но самое главное – тепло Родины, кусок Родины, и себя чувствуешь как дома.

Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. В студии радио Чипльдука Станиславу Рыбакову. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровая забору длиной 20 метров появится рядом при местном магазине. Власти поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решила построить забора, которая закроет виду на гору Фудзи, сообщала агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского места, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавая аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогу, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех порам, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станислава Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.

0: живете, чипльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Hola.
1: Hola.
0: Hola.
1: ¿Hablas español?
0: No.
2: И, дорогие друзья, все вы ужасно любите радио Чипальдук, но мы предлагаем вам особенно полюбить его два раза в месяц. 5
3: и 20 числа
2: каждого месяца.
3: Так же, как любили эти числа наши бабушки и дедушки.
2: 5 аванс,
3: а 20 зарплата, которые питали и поддерживали их жизнь, без которой не было бы и вашей жизни.
2: Дело в том, что, скажем по секрету, у нас идет постоянная борьба за частоту, на которой вещает радио Чипальдук. Идет борьба с конкурирующей радиостанцией Чипаль-Каюк.
3: И если мы не будем ежемесячно выигрывать этот тендер и побеждать конкурента
2: радио Чипаль-Каюк,
3: то нам с вами настанет
2: Чипаль-Кирдык. Поэтому мы торжественно учреждаем каждого 5 и 20 числа каждого месяца
3: новый праздник. Всемирный день поддержки радио Чипальдук. Это не препятствует возможности отмечать этот праздничный для нас с вами день в любые другие даты и поддерживать Чипальдук.
2: Но 5 и 20 числа
3: вы инстинктивно,
2: а мы рефлекторно,
3: как собака Павлова,
2: должны по-доброму вспоминать друг о друге.
3: И о миске с сахарной косточкой.
2: Поддержи, Чипальдук! 5
3: и 20.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Товарищи! Один, один, ноль, один, ноль, ноль, один, раз, раз, еще раз, ура, раз, ноль, раз, ноль, один, ноль, и еще раз, ноль, товарищи. И да здравствует ноль. Ура, товарищи. Ура.
0: Мы передавали фрагмент речи Владимира Ильича Ленина о трудовой дисциплине 1920 года в качественном цифровом звучании. Digital Remastering студии Чипльдук. Апрель 2007 года. Звукорежиссер Аркадий Иванченко.
2: Необходимость улучшения качества звучания данной речи вождя не подлежит сомнению. Послушайте для сравнения оригинал записи этого выступления Ленина в аналоговом звучании с граммофонной пластинки фабрики Готлиба Моля 1922 года выпуска.
3: Из армии прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
0: Очевидно, что в таком виде речь вождя не выдерживает никакой критики. Она непонятна современным лодырям, прогульщикам, нарушителям трудовой дисциплины и прочим продвинутым пользователям аппаратуры класса high-end.
2: Радио Чипльдук планирует продолжать реставрацию и оцифровку выступлений других крупных деятелей прошлого и регулярно транслировать их в эфире в улучшенном качестве.
0: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».
4: Let it be known, they might be giants. Dirty, the elegant too, Mr. Excitement.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Ночь на радио Чиплетук.
1: Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу. И при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Мысль дня.
1: На голодный желудок русский человек ни думать, ни делать ничего не хочет. А на сытый не может.

0: Как советуют риэлторы, вкладывать деньги лучше всего в самого себя. Поскольку
1: со временем вы гарантированно превратитесь в недвижимость.
0: А затем в невидимость и неслышимость.
1: Задумайся.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: fantastic. That's so wonderful.
1: Радио Чипульдук. Пока не догонят.

0: кесаром.
1: Дорогие друзья, день рождения Александра Сергеевича Пушкина широко празднуется не только в нашей стране, но и по всему миру. И сейчас в эфире радио «Чип-Льдук» прозвучит музыкальный подарок от наших африканских друзей.

Радио Чипльдух. Превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.